Борик с фарсом. А я чую, окружена кругом. Я с теми Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я